0: внешнее тело. Такое видео, где я говорила нежным голосом. Мне просто очень нравится мой голос. Не нравится мой голос. Мне кажется, что он чуть-чуть весьма бледный, если на мир. Ну, я просто решила попробовать что-то новое, потому что всегда хорошо пробовать что-то новое. Мне всегда нравится, когда люди говорят сначала нежным голосом, потом
1: если вы

Yelena Guro, Финляндия. Это ли, нет ли, хвою шуят, шуят Анна-Мария, Лиза, нет? Это ли, озеро ли, лу-ла-ло-ла-ла-ла-лу, Лиза-ло-ла-лу-ла-ли, хвою шуят, шуят.

Лес ли? Озеро ли? Это ли? Эх, Анна Мария Лиза, хей таря. Тери, дери, дери, дери, дери. Ху. Холе, куле. Не. Озеро ли? Лес ли, тио? И...